песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Диего. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71 24 44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега. Омега.
2: Если нравится музыка Радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
3: Радио Омега.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: компанию «Радио Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Омега 106.9 FM в Тольятти 7.01, температура плюс 19, днем ожидается 26-28 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. На территории Самарской области действует угроза атаки беспилотников. Местами могут наблюдаться проблемы с мобильным интернетом. Росавиация закрыла воздушное пространство над регионом, аэропорт Крумыч прекратил прием и выпуск самолетов. В Самарской области стартовал второй этап записи в первый класс. Заявление можно подать до 5 сентября через госуслуги. Место прописки ребенка не играет роли. Ключевым остается только наличие свободных мест в выбранном учебном заведении. В новом учебном году за парты впервые сядут около 32 тысяч детей. На данный момент в Самарской области ведется активная подготовка образовательных учреждений к началу занятий. Специалисты советуют не затягивать с подачей заявления. Раннее оформление повышает шансы попасть в желаемую школу. Полный запрет соцсетей для детей до 15-16 лет поддерживают больше половины россиян. Об этом заявили в СПЧ. Совет по правам человека подвел итоги опроса в своем телеграм-канале. По ним 53% респондентов поддержали полный запрет. Еще 35% выступили не за запрет, а за ужесточение доступа через согласие родителей и ограничение времени в сети. Против любых мер высказались 12% респондентов. В СПЧ заявили, что результаты опроса используют в дальнейшей работе по этой теме. Окончательных решений о запрете или новых нормах совет пока не объявлял. Речь идет о проработке инициативы на фоне ограничений для несовершеннолетних в других странах. В следующем году у россиян будет 247 рабочих дней и 118 выходных вместе с праздниками. Это следует из проекта производственного календаря, подготовленного Минтрудом. Новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января включительно. Волга продолжает прогреваться. Самая теплая вода сейчас фиксируется у берегов Сызрани и Тольятти, более плюс 23 градусов. В Самаре Волга немного прохладнее. Ранее в МЧС сообщили, что в Самарской области можно без опаски купаться на 55 пляжах. 30-градусная жара продержится в регионе до конца недели. Определились последние пары 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Аргентинцы, проигрывая по ходу матча 2-0, в концовке вырвали победу у Египта, забив 3 мяча в заключительные 13 минут. Итог 3-2. Один из мячей забил Лионель Месси, для которого этот гол стал 8-м на турнире. В 1/4 мундиале Аргентина 12 июля встретится со Швейцарией, которая в своем матче 1/8 в серии пенальти одолела Колумбию. Напомню, за выход в полуфинал Франция сыграет с Марокко, Испания с Бельгией, Норвегия с Англией. Доллар на сегодня 76 рублей 13 копеек. Евро 86 рублей и 90 копеек.
2: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 19. Днем будет ясно без осадков. Ветер с северо-восточный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 26-28.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио Омега.

0: радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 7.09. Температура в Тольятти плюс 19. Сегодня среда, 8 июля. Что на этот день вещают астрологи, расскажем через 3 минуты на радио Омега.
1: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель. На первом – продукты. На втором – техника. На третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас! Дзержинского, 68А и Лесная, 36. Телефон 79-27-28.
4: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек!
5: Да, я тоже пью воду миллион капелек!
6: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
7: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек» – источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро. 7:13. Температура в Тольятти плюс 19. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Наверное, вы можете столкнуться с ситуацией выборов, в которой потребуется компромисс, и может оказаться, что вы к нему не готовы. Тельцы, благополучно уладятся проблемы, возникшие накануне. Будьте выше ситуации, и она быстро сойдет на нет. Близнецы, на вашем горизонте появится или уже появился человек, готовый стать для вас опорой и поддержкой. Доверьтесь ему и своим предчувствиям. Раки, ваша защита будет ослаблена, поэтому не стоит рисковать. В том числе лучше поберечь здоровье. Львы, вашей главной опорой будут ваши личные таланты и способности. Не рассчитывайте на помощь других, она, скорее всего, усложнит. Девы, возможны технические сбои и помехи, особенно если вы задумаете что-то, чего раньше не делали. Проверяйте все механизмы и электронику. Весы, сиюминутный успех может обернуться проблемами в далекой перспективе. Постарайтесь не упускать из виду будущее. Скорпионы, вы можете оказаться между молотом и наковальней. Не лезьте в чужие конфликты, не пытайтесь хитрить и выгадывать. Стрельцы, вы можете извлечь из сложившейся ситуации двойную пользу. Решите насущный вопрос и обзаведетесь полезными связями. Козероги, чем четче вы будете соблюдать правила, тем лучше будет результат. Это день понятной иерархии, традиций и устойчивого качества. Водолеи. Радикального поворота событий ждать не стоит. День может пройти в вынужденном ожидании или колебаниях. Рыбы. Возможны нештатные ситуации. Также буйным цветом расцветут подозрения и претензии как к вам, так и с вашей стороны.
1: Тольятти. 106.9 FM. Радио Омега.
3: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: Радио Омега. Просыпаемся под звуки любимых песен на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 7.19, температура плюс 19. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей с всего света ООО «Смотри Тольятти», офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Перу обнаружили уникальную находку – образцы сублимированного картофеля, возраст которого около 500 лет. Две высушенные картофелины, известные как чуньо, были найдены на засушливом южном побережье страны внутри разбитого глиняного сосуда на полу древнего склада инков. Находка доказывает, что инки централизованно снабжали продовольствием отдаленные регионы империи, перевозя продукты на сотни километров от Анд до побережья Тихого океана. Обычный картофель состоит из воды примерно на 80% и быстро сгнивает в тепле. Чтобы решить проблему логистики, инки использовали технологию сублимации. Клубни попеременно оставляли на ночном морозе и дневном солнце высоко в горах, пока из них полностью не испарялась влага. Полученный легкий продукт мог храниться десятилетиями и без проблем перевозился караванами лам. Как отмечают археологи, сегодня, когда человечество выбрасывает миллиарды тонн еды, эта находка – напоминание о том, что эффективную продовольственную безопасность люди умели выстраивать еще 500 лет назад.
4: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Реклама.

0: 555-555-555.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД Ленинский, первый этаж. ТЦ Миндаль, второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового Чанган. Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в Арена Авто. Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. Чанган Центр Арена Авто. На Южном. Телефон 270-300. 270-300.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: кружевы.
1: 106.9 FM – это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 7.31, температура плюс 20. Днем ожидается 26-28 градусов без осадков. С новостями на радио Омега Руслан Химчак.
2: Здравствуйте. Курс доллара на Форекс в понедельник впервые с апреля превысил 80 рублей. В то же время на межбанковском рынке американская валюта торговалась на уровне 77 рублей 90 копеек. Визовые центры Кипра возобновили работу в российских городах. Прием документов в Самарском центре BLS International доступен строго по предварительной записи. Для взрослых визовый сбор составит 90 евро. Солдат-срочников отправят на службу в пожарные части МЧС. Соответствующий законопроект одобрило правительство. Призванные военнослужащие будут задействованы в тушении пожаров и проведении спасательных операций, сообщают ведомости. 30-градусная жара сохранится в Самарской области до конца текущей недели. Местами пройдут незначительные дожди. Ночами столбики термометров будут опускаться до плюс 20. Сборная Бельгии вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, обыграв команду США со счетом 4-1. Матч состоялся в Сиэтле. В четвертьфинале бельгийская сборная встретится с командой Испании, которая чуть ранее в 1-8 победила Португалию. Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник Микель Мерино в дополнительное время.
1: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ОМДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14. В Тольятти плюс 20. Днем будет ясно без осадков. Ветер с северо-восточный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 26-28.
3: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это Радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 7.38, температура плюс 20. На календаре среда, 8 июля. В этот день родились такие известные люди, как американские предприниматели, первый долларовый миллиардер Джон Рокфеллер, французский поэт и баснописец Жан де Ла Фонтен, великий нидерландский физик Христиан Гюйгенс, немецкий конструктор дирижаблей Фердинанд Цепелин, а также советский и российский актер Андрей Мягков и народный артист России Константин Райкин. В 1981 году, 8 июля, в Театре Линком впервые показали «Юнону и Авось». Эту историю расскажем через 5 минут на радио «Омега» 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
5: Настоящая гастрономическая роскошь, доступная каждому. Во всех супермаркетах «Миндаль». Пикантный нежный сыр «Рокфор» с благородной голубой плесенью от «Боттичелло» всего 699,99. За целый килограмм. Идеальная пара к вашему вечеру. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега, 106.9 FM, доброе утро, в Тольятти 7.43, температура плюс 20. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 июля 1981 в театре «Линком» впервые показали «Юнону и Авось». Режиссер Марк Захаров поставил спектакль по рок-опере Алексея Рыбникова на либретто Андрея Вознесенского, который стал визитной карточкой театра. Но его могло и не быть. После успеха рок-оперы «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты Захаров задумал сделать с Рыбниковым и Вознесенским постановку по слову о полку Игореве, но поэт предложил как тему свою поэму «Авось». Он написал ее, вдохновленной реальной историей любви русского графа Рязанова и девушки из Калифорнии Кончиты. В мире Юнону и Авось узнали благодаря поклоннику спектакля Пьеру Кардену. Французский модельер добился от властей СССР разрешения на выезд труппы на гастроли и оплатил их больше миллиона франков. Спектакли шли в маленьком парижском театре «Эспас Карден», куда модельер приглашал влиятельных друзей звезд, в том числе Ротшильдов, арабских шейхов и Мирей Матье. Успех в Париже открыл Юноне Авось путь для гастролей в других странах. Сегодня в Сан-Франциско есть памятник Кончите, а в Красноярске – графу Рязанову.
1: Радио «Омега». Тольятти, 106.9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио «Омега». Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 8, температура плюс 20. Посоревноваться в сообразительности, правильно ответить на вопросы, получить в подарок 1000 рублей на рыбную продукцию от автозаводского рынка на Революционной 1. Почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио «Омега» 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Корм «Хаппи Лаппи» для взрослых кошек 700 грамм, 170.90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
4: Уйду.

0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.
0: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.01, температура плюс 21, днем ожидается 26-28 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России, а также рекомендовал снять все ограничения с российских команд и спортсменов. При этом спортсмены, возвращающиеся к турнирам, должны соблюдать антидопинговые требования. Отмечается, что МОК по-прежнему не будет проводить мероприятия в нашей стране и приглашать российских официальных лиц на свои события. В аэропорту Самары введены ограничения. В регионе объявлена опасность атаки беспилотников. Курумыч приостановил прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации. К этому часу задерживается вылет 10 рейсов. Два из них в Сочи авиакомпании «Победа» и «Худжан» уральских авиалиний должны были вылететь еще накануне вечером. В Самарской области два человека погибли и один пострадал из-за обвала грунта при ремонте трубопровода. Трагический инцидент произошел во вторник днем у поселка Парфеновка. Следственные органы и прокуратура начали проверку соблюдения трудового законодательства. В Самарской области устраняют сбой в медицинской информационной системе. Ранее жители пожаловались, что не могут онлайн записаться на прием к врачу. В Минздраве заявили, что причина неполадки установлена, начались работы по ее устранению. До момента исправления ошибки гражданам рекомендуют по телефонам обращаться в регистратуры медучреждений для записи к специалистам. Депутатам Госдумы могут досрочно выплатить ежегодные премии. Об этом пишут ведомости. Как правило, премии выплачиваются по итогам года. Однако в этот раз их планируют перечислить до выборов в Госдуму, назначенных на 20 сентября. Собеседники и ведомости утверждают, что выплаты стали возможны благодаря экономии в бюджете Госдумы в размере 2 миллиардов рублей. До конца рабочей недели в Самарской области сохранится 30-градусная жара. Затяжные дожди региону не грозят. Лишь в пятницу с приходом в Поволжье атмосферного фронта возможен ливень. Номинал пушкинской карты хотят увеличить с 5 до 7 тысяч рублей. По ней разрешат посещать цирки. Соответствующий проект постановления подготовил Минкульт. Изменения вступят в силу с 1 сентября, пишет Интерфакс. Пушкинская карта выдается школьникам и студентам от 14 до 22 лет. Поступающую раз в год на карту сумму можно потратить на билеты в кино, на платные выставки в музеи, театры и даже на концерты. Доллар на сегодня 76 рублей 13 копеек. Евро 86 рублей и 90 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 21. Днем будет ясно без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 26-28.
2: Реклама. Ресторанный ужин дома за 5 минут. В супермаркетах «Миндаль» уже готовые креветки с соусом. Всего за 799,99. Крупные, упругие королевские креветки. Уже почистили, приготовили и сложили в стильную тарелку с коктейльным соусом. Вам осталось только разморозить и наслаждаться вкусом и восторженными восхищениями своих гостей. «Миндаль». Делаем жизнь проще и вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор летней рубрики ООО «Арена Авто».
3: Реклама. Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового Чанган. Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в «Арена Авто». Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейдинг и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. Чанган Центр «Арена Авто» на Южном. Телефон 270-300. 270-300.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро. 8:12. Температура в Тольятти плюс 21. Почему физиологи называют мышечную массу маркером долголетия? Об этом расскажем через 3 минуты на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 8.16, температура плюс 21. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей «Всего света» ООО «Смотри Тольятти», офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Физиологи все чаще называют мышечную массу маркером долголетия, ведь именно она управляет нашим метаболизмом. Но сегодня речь только об одном очень важном герое – камбаловидной мышце. Она находится на задней стороне голени, прямо под крупной икроножной мышцей и спускается ниже к самой пятке. Недавние исследования университета Хьюстона показали, что эта скромная мышца способна творить чудеса, если активировать ее обычными упражнениями, сидя за столом. Суть проста. Вы сидите в кресле и ритмично поднимаете пятки, плотно прижимая носки к полу. Такая незаметная для коллег разминка вдвое ускоряет жировой обмен и ощутимо снижает уровень сахара в крови после еды. Камбаловидная мышца питается напрямую глюкозой из кровотока, а не внутренними запасами, поэтому она практически не устает. А когда вы встаете и идете, она превращается в мощный насос, который гоняет лимфу и помогает организму очищаться от токсинов. Конечно, одни подъемы пяток не заменят полноценных прогулок, но это интересный обоснованный эксперимент. Попробуйте сделать 40-60 таких движений во время работы или после обеда. Вы ничего не теряете, а польза для здоровья огромная.
4: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4-я в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
6: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.32, температура плюс 22. Днем ожидается 26-28 градусов, без осадков. На радио «Омега» с нами Руслан Химчак. Новости.
1: Здравствуйте. Этим утром в Самарской области могут наблюдаться проблемы с мобильным интернетом. В регионе объявлена угроза атаки беспилотников. Аэропорт Крумыч временно прекратил прием и выпуск самолетов. К этой минуте задерживается вылет 10 рейсов. В Самарской области устраняют сбои в медицинской информационной системе. Ранее жители пожаловались, что не могут онлайн записаться на прием к врачу. В Минздраве до завершения работ по устранению неполадки рекомендовали записываться к специалистам через регистратуры медучреждений. Визит к платному врачу в России за 3 года подорожал на 44%. Этот показатель вырос почти в 2 раза быстрее официальной инфляции, следует из усредненных данных портала про докторов, пишет Forbes. Растут в цене все направления, но быстрее всего стоматология, детская медицина и услуги в сфере ментального здоровья. На Солнце завершился один из самых сильных всплесков активности с начала года. За 2 недели на светиле зафиксировали около 140 вспышек. Однако всплеск прошел по мягкому сценарию. Сейчас оба активных центра ушли на обратную сторону Солнца и не могут влиять на Землю.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 22, днем будет ясно без осадков, ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 8.37, температура плюс 21. На календаре среда, 8 июля. Сегодня день семьи, любви и верности, а также день БАМовца, памятная дата, посвященная строителям Байкало-Амурской магистрали, день зенитных ракетных войск ВКС РФ, а в 1819 году, 8 июля, был заложен Исаакиевский собор. Его историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама.

0: 5555.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 8.41. Температура плюс 21. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 июля – день рождения Исаакиевского собора. В эту дату его заложили в Петербурге в 1819 году. При этом Исаакии строили и раньше. Первый деревянный храм возвели при Петре I в честь его небесного покровителя Исаакия Далмацкого. Царь родился в день церковной памяти этого святого 30 мая по старому стилю или 9 июня по новому. В 1717 году стены Исаакия заменили на каменные, но это не спасло храм от пожара, возникшего от удара молнии. Перестроить Исаакиевский собор пытались Екатерина II и Павел I, но Александр I в начале 19 века приказал сделать его главной церковью и украшением Петербурга. Храм строили почти 40 лет по проекту французского архитектора Агюста Монферана. Он использовал новаторские для того времени решения. Например, сделал купол полностью металлическим, чтобы облегчить конструкцию, а скульптуры полыми внутри. Так экономили материал и снижали вес. В Исаакиевском соборе установлен бюст Монферана из камней, использованных при строительстве собора. На западном фронтоне западного портика архитектор изображен с маленькой моделью храма в руках.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 9, температура плюс 21. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок сертификат на сумму 1000 рублей на рыбную продукцию от автозаводского рынка на Революционной 1. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: радио Омега 106.9 FM. В Тольятти 9.02. Температура плюс 22. Днем ожидается 26-28 градусов без осадков. С новостями на радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. На автозаправочных станциях зафиксировано пятое с начала лета повышение цен на топливо. В начале июля на АЗС Роснефти стоимость бензина АЕ-92 пробила новую психологическую отметку. Топливо подорожало с 61 рубля 85 копеек до 62 рублей 35 копеек за литр. Цены на АЕ-95 увеличились с 67 рублей 20 копеек до 67 рублей 70 копеек. Это уже как минимум 13-е повышение стоимости топлива с начала года. Рост цен идет на фоне временных ограничений на продажу горючего. Ранее аналитики заявляли, что к концу года средняя стоимость литра АЕ-95 может достичь 71 рубля, АЕ-92 – 68 рублей, солярки – 81 рубля. Власти поддержали законопроект о запрете ремонта по ОСАГО на сумму дороже 400 тысяч рублей. Он не вызвал замечаний у госорганов, сообщает «Известия». Документ готовится ко второму чтению в Госдуме. Сейчас юристы могут взыскать через суд со страховщиков компенсацию свыше лимита в 400 тысяч рублей. Из-за этого расходы закладываются в стоимость тарифов ОСАГО, что приводит к росту цен, пояснили эксперты. С 1 сентября в ряде российских школ по инициативе Минпросвещения начнут изучать арабский язык. Новый предмет не станет обязательным, но будет преподаваться там, где есть специалисты и ресурсы, и где есть запрос учеников и их родителей. В Самарской области ни учебные заведения, ни родительская общественность не затребовали арабизации школьной программы. Об этом сообщает Самарское обозрение со ссылкой на региональное министерство образования. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал министра труда Антона Котякова неэффективным и безответственным в вопросе миграционной политики. Кадры с заседания Володин опубликовал в своем телеграм-канале. Он заявил, что огромное количество мигрантов въехали в российские регионы без подтверждения своей квалификации и выразил надежду, что МВД наведет порядок. В ближайшие дни в Самарской области прогнозируется 30-градусная жара. Ожидается преимущественно сухая погода. К концу недели с приближением фронтальных разделов к границам области местами возможен ливень с грозами и порывистым ветром. ФИФА в ближайшее время рассмотрит возвращение российских команд на международные турниры. Об этом сообщает Sky News. Решение принято после того, как исполком МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Комитет также призвал прекратить санкции в отношении российских спортсменов и команд во всех видах спорта. Доллар на сегодня 76 рублей 13 копеек. Евро 86 рублей и 90 копеек.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 23, днем будет ясно без осадков, ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 9.09. Температура в Тольятти плюс 23. Сегодня среда, 8 июля. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы сегодня вы можете выиграть сертификат на сумму 1000 рублей на рыбную продукцию от автозаводского рынка на Революционной 1. Подробности, организаторы и правилах участия, количество призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. Это перестали выпускать 10 лет назад. В отличие от виниловых пластинок и аудиокассет, возврата этой техники не планируется. Что это? Это перестали выпускать 10 лет назад. В отличие от виниловых пластинок и аудиокассет, возврата этой техники не планируется. Что это? 510-225. Удачи вам!
1: Реклама. Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikido.tlt.ru. Интернет-маркетолог. Тебе интересно продвигать бизнес в интернете? Твоя мечта работать в социальных сетях? Уникальное предложение для активных и целеустремленных в колледже СГБА. Специальность интернет-маркетолог плюс 2 иностранных языка. Равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
6: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
7: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
8: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи.
9: Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
10: Телефон рекламной службы. 510-210.
11: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это Радио Омега. Доброе утро, 9 часов 15 минут, температура в Тольятти плюс 23. На Радио Омега думаем над невероятным вопросом. Это перестали выпускать 10 лет назад. В отличие от виниловых пластинок и аудиокассет, возврата этой техники не планируется. Что это? 510-1025, доброе утро, какие мысли?
1: Доброе утро, я думаю, это бобиновый монитор.
0: Вас понял, версия имеет право на существование. Правда, я имел в виду кое-что другое. Догадайтесь, набирайте 510-225 и приз ваш. Прямо сейчас на Радио Омега появляется Анна Романова.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, вы можете столкнуться с ситуацией выборов, в которой потребуется компромисс, и может оказаться, что вы к нему не готовы. Тельцы, благополучно уладятся проблемы, возникшие накануне. Будьте выше ситуации, и она быстро сойдет на нет. Близнецы, на вашем горизонте появится или уже появился человек, готовый стать для вас опорой и поддержкой. Доверьтесь ему и своим предчувствиям. Раки, ваша защита будет ослаблена, поэтому не стоит рисковать. В том числе лучше поберечь здоровье. Львы, вашей главной опорой будут ваши личные таланты и способности. Не рассчитывайте на помощь других, она, скорее всего, усложнит. Девы, возможны технические сбои и помехи, особенно если вы задумаете что-то, чего раньше не делали. Проверяйте все механизмы и электронику. Весы, сиюминутный успех может обернуться проблемами в далекой перспективе. Старайтесь не упускать из виду будущее. Скорпионы, вы можете оказаться между молотом и наковальней. Не лезьте в чужие конфликты и не пытайтесь хитрить и выгадывать. Стрельцы, вы можете извлечь из сложившейся ситуации двойную пользу. Решите насущный вопрос и обзаведетесь полезными связями. Козероги, чем четче вы будете соблюдать правила, тем лучше будет результат. Это день понятной иерархии, традиций и устойчивого качества. Водолеи, радикального поворота событий ждать не стоит. День может пройти в вынужденном ожидании или колебаниях. Рыбы, возможны нештатные ситуации. Также буйным цветом расцветут подозрения и претензии как к вам, так и с вашей стороны.
4: Радио Омега. Тольятти, 106.9 FM. It's been 24 hours.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 9.21, температура плюс 23. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Это перестали выпускать 10 лет назад. В отличие от виниловых пластинок и аудиокассет, возврата этой техники не планируется. Что это? 510-225, вы как считаете?
1: Здравствуйте, может быть, это компакт-диск?
0: А их тоже перестали выпускать? Я не слышал об этом. Я имел в виду кое-что еще. 510-1025, ваша очередь, прошу.
2: Здравствуйте, мне кажется, это блюрей-диски.
0: Блюрей, угу. И такие существуют. Но их, насколько я знаю, не перестали выпускать. За версию благодарю. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрывайте. Прямо сейчас на Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
3: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: В Перу обнаружили уникальную находку – образцы сублимированного картофеля, возраст которого около 500 лет. Две высушенные картофелины, известные как чуньо, были найдены на засушливом южном побережье страны внутри разбитого глиняного сосуда на полу древнего склада инков. Находка доказывает, что инки централизованно снабжали продовольствием отдаленные регионы империи, перевозя продукты на сотни километров от Анд до побережья Тихого океана. Обычный картофель состоит из воды примерно на 80% и быстро сгнивает в тепле. Чтобы решить проблему логистики, инки использовали технологию сублимации. Клубни попеременно оставляли на ночном морозе и дневном солнце высоко в горах, пока из них полностью не испарялась влага. Полученный легкий продукт мог храниться десятилетиями и без проблем перевозился караванами лам. Как отмечают археологи, сегодня, когда человечество выбрасывает миллиарды тонн еды, эта находка – напоминание о том, что эффективную продовольственную безопасность люди умели выстраивать еще 500 лет назад.
6: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
7: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Это лето будет вкусным. Супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждет аппетитная скумбрия по суперцене 299,99 за килограмм. Пеликан. Свой, родной, недорогой.
9: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.31, температура плюс 23, днем ожидается 26-28 градусов без осадков. Вот невероятный вопрос, над которым думаем прямо сейчас. Это перестали выпускать 10 лет назад. В отличие от виниловых пластинок и аудиокассет, возврата этой техники не планируется. Что это? 510-10-25, думаете?
1: Да, Сергей меня зовут, добрый день. Я думаю, что Polaroid.
0: Версия прекрасна, но дело совсем не в фотографии. Кое о чем другом речь идет. 510-225, а что у вас?
2: Возможно, это хранители информации, CD-ROM-а, дискета.
0: Совсем не похоже, не о них речь. Но за версию спасибо. А вас послушаем, доброе утро.
3: Фотоаппарат, мыльница.
0: Все-таки вы настаиваете на фотографии. По-моему, мыльницы выпускаются и по сей день. Так что давайте подумаем еще. Догадайтесь, набирайте 510-225, победителю в подарок 1000 рублей в виде сертификата на рыбную продукцию от автозаводского рынка на Революционной 1. Вам удачи! Прямо сейчас на радио Омега с нами Руслан Химчак. Новости.
4: Здравствуйте. В Самарской области отменили режим ковер. Воздушное пространство в районе Крумча вновь открыто. В Самарском аэропорту от часа до 16 часов на вылет и прилет задерживаются около 25 рейсов. В Самарской области 2 человека погибли, 1 пострадал из-за обвала грунта при ремонте трубопровода. Трагический инцидент произошел во вторник днем у поселка Парфеновка. Следственные органы и прокуратура начали проверку соблюдения трудового законодательства. С 1 сентября первоклассники в российских школах будут учиться без домашних заданий. Соответствующее решение было закреплено в письме Минпросвещения. Из нормативных документов убрали норму, по которой на домашку у первоклассника мог уходить максимум час в день. Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира по футболу. В полуфинале победитель матча Франция-Марокко встретится либо с Испанией, либо с Бельгией. В свою очередь, сильнейший в противостоянии Норвегии и Англии сыграет с победителем матча Аргентина-Швейцария. Матчи четвертьфинала продлятся с 9 по 12 июля. Полуфиналы запланированы на 14-15 июля, а финал Мундиаля состоится 19 числа.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 23, днем будет ясно без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 26-28.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Омега.

0: 96.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 9.41, температура плюс 23. На радио Омега невероятный вопрос. Это перестали выпускать 10 лет назад. В отличие от виниловых пластинок и аудиокассет, возврата этой техники не планируется. Что это? 510-225, доброе утро, какие мысли?
1: Может быть, это дискета?
0: Это связано с хранением информации, но не цифровой совсем. Догадайтесь, набираете 510-225 и выигрываете. А во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
2: Реклама.

0: 5555555.
1: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое «Игрушка», пломбир ванильный без заменителя молочного жира. 64,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
2: Алтын спецодежда. Продажа противогазов и фильтров для химической отрасли города. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsys.ru.
3: Участвуй в розыгрыше суперпризов от Тольятти Молоко. Главный приз – автомобиль, а еще бытовая техника от Lex, наборы любимой продукции и семейные экскурсии на производство. Все это только для вас. Ищи код под крышкой продукции Тольятти Молоко, скачивай приложение Happy Fox, играй, собирай билеты на планете Тольятти Молоко и приглашай друзей. Чем больше активности, тем выше шанс получить крутые призы. Выиграть очень легко с Тольятти Молоко. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов доступна на сайте www.счастливый-лист.ру. Сроки акции с 4 июня 2026 года по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Манкис». ИНН 772-095-2341. ОГРН 125-770-031-0889. Акция проводится в партнерстве с ООО «Тольятти Молоко». ОГРН 115-631-304-9012.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 9.48. Температура плюс 23. Невероятный вопрос от Радио Омега. Сегодня звучит так. Это перестали выпускать 10 лет назад. В отличие от виниловых пластинок и аудиокассет, возврата этой техники не планируется. Что это? 510-225. Доброе утро. Как думаете?
1: Либо это экраны. Какие-то экраны телевизионные.
0: Ясно, но уже близко.
1: Близко, с электронно-лучевой трубкой или
0: дело
1: телевизоры.
0: Дело не в этом, не телевизоры. Угу, спасибо за попытку. Это что-то, что, несомненно, связано с телевизорами, так скажем. Во всяком случае, когда-то было. 510-225, может, вы догадались?
1: Это эти магнитные катушки на большие бобины такие.
0: По-моему, это был самый первый вариант. Дело вообще не в звуке. Вот что надо учитывать. Дело не в звуке. Может, вы догадались? Доброе утро.
2: Я думаю, это кассеты ВХС. Кассетные видеомагнитофоны.
0: Кассетные видеомагнитофоны. Что мы о них знаем? Производство было окончательно остановлено в июле 2016 года. Последним производителем была японская компания Funai. Почему же видеомагнитофоны не вернутся? Дело в сложности механики. Лентопротяжный механизм и блок вращающихся головок требуют субмикронной точности при сборке. Наладить такое производство с нуля для нишевого рынка экономически невозможно. Ну и второе – это качество картинки. На современных плоских телевизорах картинка видеомагнитофона выглядит крайне размытой, в отличие от винилового звука, который ценится как раз за высокое качество. Кассетный видеомагнитофон – это абсолютно правильный ответ. Браво! Как вас зовут?
2: Меня зовут Игорь.
0: Игорь, очень приятно. На правах рекламы вы выиграли сертификат на сумму 1000 рублей на рыбную продукцию от автозаводского рынка на Революционной 1. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Игорь, поздравляю!
2: Спасибо. Я Игорь Петров с улицы Белорусской. Разгадал невероятный вопрос на радио Омега.
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9, а прямо сейчас на радио Омега с нами Катя Григорьева.
3: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 8 июля 1981 в театре «Линком» впервые показали «Юнону и Авось». Режиссер Марк Захаров поставил спектакль по рок-опере Алексея Рыбникова на либретто Андрея Вознесенского, который стал визитной карточкой театра. Но его могло и не быть. После успеха рок-оперы «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты Захаров задумал сделать с Рыбниковым и Вознесенским постановку по слову о полку Игореве, но поэт предложил как тему свою поэму «Авось». Он написал ее, вдохновленной реальной историей любви русского графа Рязанова и девушки из Калифорнии Кончиты. В мире Юнону и Авось узнали благодаря поклоннику спектакля Пьеру Кардену. Французский модельер добился от властей СССР разрешения на выезд труппы на гастроли и оплатил их больше миллиона франков. Спектакли шли в маленьком парижском театре «Эспас Карден», куда модельер приглашал влиятельных друзей и звезд, в том числе Ротшильдов, арабских шейхов и Мирей Матье. Успех в Париже открыл Юноне Авось путь для гастролей в других странах. Сегодня в Сан-Франциско есть памятник Кончите, а в Красноярске – графу Рязанову.
5: Тольятти 106.9 FM. Радио

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 10, температура плюс 23. Вот невероятный вопрос от радио Омега. Это перестали выпускать 10 лет назад. В отличие от виниловых пластинок и аудиокассет, возврата этой техники не планируется. Что это? Кассетный видеомагнитофон. Вот правильный ответ. Самым сообразительным оказался Игорь с улицы Белорусской. Он получает в подарок 1000 рублей в виде сертификата на рыбную продукцию от автозаводского рынка на Революционной 1. Новый невероятный вопрос. Завтра утром после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
4: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.

0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.
0: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 10.02, температура плюс 24, днем ожидается 26-28 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Спецпосланник американского президента Стив Уиткоф может посетить Москву в ближайшее время, сообщил агентству РИА дипломатический источник. В минувшее воскресенье помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Дональд Трамп в телефонном разговоре с Путиным выразил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий в зоне спецоперации и поиску мирных решений по преодолению кризиса. Это был уже четвертый разговор лидеров с начала года. В Самарском Курумыче задерживаются рейсы. Больше чем на полсуток отложены вылеты некоторых авиакомпаний в Сочи и Анталию. Сегодня утром в районе аэропорта на 5 часов закрывалось воздушное пространство. К этому часу в Курумыче на вылет и прилет задерживаются более 20 рейсов. Власти Самары анонсировали снос 5 аварийных домов, один из которых был построен в конце 19 века. Историческое здание расположено на территории железнодорожного района. Также земельные участки, занятые аварийными домами, изымут в Куйбышевском, Кировском и Красноглинском районах. Из-за запрета продажи бензина в канистры люди не могут заправить газонокосилки, бензопилы и моторные лодки. В Госдуме признали, что топливо нужно для целого ряда бытовых нужд и призвали разрешить продажу бензина в канистры. Глава «Справоросов» Сергей Миронов одновременно предложил ужесточить ответственность для бензиновых спекулянтов и привлекать их по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Россияне стали дольше выплачивать ипотеку. Ее по-прежнему оформляют в среднем почти на 25 лет, но фактически срок ее обслуживания растет. В январе 26-го заемщики закрывали ипотеку в среднем за 9,5 лет против 8 годом ранее и 4,5 в январе 22-го. Об этом сообщает «Коммерсант». Эти изменения эксперты связывают ростом стоимости жилья, высокой долговой нагрузкой и трансформацией структуры рынка. Дополнительно на платеж давит разрыв между первичным и вторичным рынками, который по итогам 4-го квартала 2025 года достиг 65%. Кроме того, заемщики все чаще направляют досрочные платежи не на сокращение срока кредита, а на снижение ежемесячной нагрузки. Швейцария победила Колумбию в матче за выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Основное время встречи завершилось нулевой ничьей. В серии пенальти, точнее, оказались швейцарцы 4-3. На следующем этапе Швейцария встретится с командой Аргентины, которая в 1/8 финала переиграла Египет, уступая по ходу матча 0-2. Встреча завершилась со счетом 3-2. Один из мячей забил Лионель Месси, став с 8 голами самым результативным нападающим в истории чемпионатов мира. Доллар на сегодня 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей и 90 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 24, днем ожидается ясная погода без осадков, ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду, температура плюс 26-28.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 12 минут 11, температура в Тольятти плюс 24. Минута драйва на радио Омега прямо сейчас. Давайте позовем нашего автомобильного обозревателя.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Компания BMW официально заявила, что не имеет отношения к автомобилям, которые сейчас собирают в Калининграде. Концерн предупредил покупателей о технических рисках. Речь о премиальных кроссоверах X5, X6 и X7. Их выпускают на заводе «Автотор» с начала прошлого года, и в 2025-м в России продали 145 таких машин. Их главная особенность – в паспорте стоит свежий год выпуска, но внешность осталась старой, дорестайлинговой. Дело в том, что их собирают из машинокомплектов, которые остались на складах еще с 2022-го. При этом в базах Росстандарта на машины оформлены новые сертификаты, но в графе «Поставщик компонентов» само ведомство поставило прочерк. Цена таких авто от 20 миллионов рублей, в целом на несколько миллионов дешевле, чем машины, привезенные по параллельному импорту. Однако они полностью отключены от официальных серверов в Германии. Их программное обеспечение изменено локально. Российские продавцы называют это плюсом, ведь такую машину невозможно заблокировать дистанционно.
4: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 10.17, температура плюс 25. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Физиологи все чаще называют мышечную массу маркером долголетия, ведь именно она управляет нашим метаболизмом. Но сегодня речь только об одном очень важном герое – камбаловидной мышце. Она находится на задней стороне голени, прямо под крупной икроножной мышцей и спускается ниже к самой пятке. Недавние исследования университета Хьюстона показали, что эта скромная мышца способна творить чудеса, если активировать ее обычными упражнениями, сидя за столом. Суть проста. Вы сидите в кресле и ритмично поднимаете пятки, плотно прижимая носки к полу. Такая незаметная для коллег разминка вдвое ускоряет жировой обмен и ощутимо снижает уровень сахара в крови после еды. Камбаловидная мышца питается напрямую глюкозой из кровотока, а не внутренними запасами, поэтому она практически не устает. А когда вы встаете и идете, она превращается в мощный насос, который гоняет лимфу и помогает организму очищаться от токсинов. Конечно, одни подъемы пяток не заменят полноценных прогулок, но это интересный, обоснованный эксперимент. Попробуйте сделать 40-60 таких движений во время работы или после обеда. Вы ничего не теряете, а польза для здоровья огромная.
4: Реклама.
5: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.31, температура плюс 25, днем ожидается 26-28 градусов без осадков. На радио Омега с нами Руслан Химчак, спонсор новостей ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественную металлочерепицу и профлис собственного производства.
1: Здравствуйте. Госдума приняла законопроект, передающий от Минтруда МВД право утверждать перечень профессий квалифицированных иностранных специалистов, которых работодатели могут нанимать на работу вне квот, установленных регионами. На автозаправочных станциях зафиксировано пятое с начала лета повышение цен на топливо. В начале июля на АЗС Роснефти стоимость бензина АИ-92 пробила новую психологическую отметку. Топливо подорожало с 61 рубля 85 копеек до 62 рублей 35 копеек за литр. Волга продолжает прогреваться. Самая теплая вода сейчас фиксируется у берегов Сызрани и Тольятти. Плюс 23 градуса. В Самаре Волга немного прохладнее. Ранее в МЧС сообщили, что в Самарской области можно без опаски купаться на 55 пляжах. 30-градусная жара продержится в регионе до конца недели. МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Также комитет рекомендовал снять ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Решение относительно демонстрации любых символов нашей страны на Олимпиадах примут позднее.
2: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Звоните 69-62-85.
3: Центр кровли.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 25. Днем будет ясно без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 26-28.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.
5: Да.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 10.37, температура плюс 25. На календаре среда, 8 июля. Сегодня день семьи, любви и верности, а также день БАМовца, памятная дата, посвященная строителям Байкало-Амурской магистрали, день зенитных ракетных войск ВКС РФ, а в 1819 году, 8 июля, был заложен Исаакиевский собор. Его историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Нет сисадмина в штате? В IT-секторе компании неразбериха? Команда профессионалов спешит к вам на помощь. IT-компания TISO. Обслуживание компьютерной техники юрлиц, монтаж локальных сетей и систем видеонаблюдения. TISO. Индивидуальный подход. Приятные цены. Телефон 63-20-36.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио Омега.

0: Радио Омега, 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 10.43. Температура плюс 25. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 июля – день рождения Исаия Киевского собора. В эту дату его заложили в Петербурге в 1819 году. При этом Исаакий строили и раньше. Первый деревянный храм возвели при Петре I в честь его небесного покровителя Исаакия Далмацкого. Царь родился в день церковной памяти этого святого 30 мая по старому стилю или 9 июня по новому. В 1717 году стены Исаакия заменили на каменные, но это не спасло храм от пожара, возникшего от удара молнии. Перестроить Исаакиевский собор пытались Екатерина II и Павел I, но Александр I в начале 19 века приказал сделать его главной церковью и украшением Петербурга. Храм строили почти 40 лет по проекту французского архитектора Агюста Монферана. Он использовал новаторские для того времени решения. Например, сделал купол полностью металлическим, чтобы облегчить конструкцию, а скульптуры полыми внутри. Так экономили материал и снижали вес. В Исаакиевском соборе установлен бюст Монферана из камней, использованных при строительстве собора. На западном фронтоне западного портика архитектор изображен с маленькой моделью храма в руках.

0: Омега.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 11, температура плюс 25. Говорят, что перед самым Новым годом, 17 декабря, выйдет на экраны художественный фильм «Зима в Простоквашино». Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9 FM.ru. А через 3 минуты свежий выпуск новостей на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4 990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.02, температура плюс 25, днем ожидается 26-28 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Минобороны сообщила о сбитых минувшей ночью над Самарской областью беспилотниках. Всего над регионами России было перехвачено более 400 дронов. Режим беспилотной опасности в губернии действовал около 6 часов. Курумыч приостанавливал приемы выпуск самолетов на 5 часов. Сейчас аэропорт Самары вернули к штатной работе. Авиакомпании выполняют рейсы по скорректированному расписанию. Задержки на вылет достигают 16 часов. В Самарской области предлагают предоставлять льготное жилье сотрудникам вузов. С идеей выступил комитет по строительству губернской думы. Инициатива предусматривает передачу застройщикам без торгов земельных участков, принадлежащих вузам, для строительства домов, часть квартир в которых реализовывалась бы нуждающимся преподавателям. При этом стоимость квадратного метра такого жилья не должна превышать 70% от среднерыночной цены, определенной Минстроем для Самарской области. Сейчас, выбирая жилье недалеко от места работы, преподаватели сталкиваются с высокой стоимостью квартир, поскольку большинство ведущих вузов Самары и Тольятти расположены в центральных районах. Средняя стоимость квадратного метра жилья может составлять 160-180 тысяч рублей. В Самарской области устраняют сбой в медицинской информационной системе. Ранее жители пожаловались, что не могут онлайн записаться на прием к врачу. В Минздраве заявили, что причина неполадки установлена, начались работы по ее устранению. До момента исправления ошибки гражданам рекомендуют по телефону обращаться в регистратуры медучреждений для записи к специалистам. Предрабочие ритуалы занимают у сотрудников самарских компаний в среднем 14 минут, сообщает сервис Superjob. 22% респондентов тратят на подготовку от 10 до 30 минут, 6% от получаса до часа. 4% признались, что до начала работы у них проходит больше часа. Отмечается, что самые оперативные операторы колл-центров, они выходят на рабочий ритм за 9 минут. Менеджеры по логистике и экономисты за 10, маркетологи и снабженцы за 11. Продавцы и учителя тратят 17 минут, медсестры 20, а дольше всех раскачиваются пиарщики. Им в среднем нужно 22 минуты. Международный биатлон не намерен возвращать российских спортсменов, несмотря на рекомендацию МОК. Позиция Международного союза биатлонистов в отношении отстранения россиян остается неизменной, заявил ТАСС глава IBU Оле Далин. Он напомнил, что рекомендация МОК не является обязательной к выполнению, что международные спортивные федерации сами решают, как действовать в той или иной ситуации. Накануне МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. Доллар на сегодня 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей и 90 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь июль скидки до 50% на сантехнику, а также еженедельная скидка выходного дня минус 10% на все в столовой рынка и в отделе бистро. Автозаводский рынок приглашает за покупками на революционную 1. В Тольятти плюс 25, днем будет ясно без осадков, ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду, температура плюс 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов, на часах 11.11, температура в Тольятти плюс 25. Сегодня утром Игорь с улицы Белорусской разгадал невероятный вопрос от радио Омега. Он звучал так. Это перестали выпускать 10 лет назад. В отличие от виниловых пластинок и аудиокассет, возврата этой техники не планируется. Что это? Кассетный видеомагнитофон. Вот правильный ответ.
1: Я, Игорь Петров с улицы Белорусской, разгадал невероятный вопрос на радио Омега.
0: Игоря поздравляем, он получает в подарок сертификат на сумму 1000 рублей на рыбную продукцию от автозаводского рынка на Революционной 1. Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. Впереди Ванатек, Янели, Back to Me. А еще группа «Старый приятель», новый день календаря. Через минуту на радио Омега.
2: Реклама.
3: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
4: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды.
5: Целый миллион капелек.
6: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
7: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
8: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-00-27-919.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru в Анатек и Анели. Back to me. 11 часов 21 минута. Температура в Тольятти плюс 25. В 11:30 новости, а еще впереди Ума Турман в городе Дождь и Сандра Мария Магдалина. Через полминуты на Радио Омега.
1: Реклама. Экономика и бухучет. Специальность плюс иностранный язык – это колледж СГБА. Любишь цифры и мечтаешь о работе в зарубежной компании? Колледж СГБА ждет тебя. Специальность экономика плюс два иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери. 343-343.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио.

0: 106.9 FM – это радио Омега, музыка, которую мы любим. Лабуш, Sweet Dreams. 11 часов 32 минут, температура в Тольятти плюс 25. Днем ожидается 26-28 градусов, без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Госдума приняла законопроект, передающий от Минтруда МВД право утверждать перечень профессий квалифицированных иностранных специалистов, которых работодатели могут нанимать на работу вне квот, установленных регионами. На автозаправочных станциях зафиксировано пятое с начала лета повышение цен на топливо. В начале июля на АЗС Роснефти стоимость бензина АИ-92 пробила новую психологическую отметку. Топливо подорожало с 61 рубля 85 копеек до 62 рублей 35 копеек за литр. Волга продолжает прогреваться. Самая теплая вода сейчас фиксируется у берегов Сызрани и Тольятти. Плюс 23 градуса. В Самаре Волга немного прохладнее. Ранее в МЧС сообщили, что в Самарской области можно без опаски купаться на 55 пляжах. 30-градусная жара продержится в регионе до конца недели. МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Также комитет рекомендовал снять ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Решение относительно демонстрации любых символов нашей страны на Олимпиадах примут позднее.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 25. Днем будет ясно, без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио «Омега». Меньше слов и больше музыки. «Rednecks, hold me for a while». 11 часов 46 минут, температура в Тольятти плюс 26. Впереди золотая коллекция радио «Омега». Это песни, с которыми связаны самые дорогие моменты нашей жизни и самые приятные воспоминания. Амель Бент, «Уже Scorpions, «Does anyone know?» А еще «Fancy Flames of Love» через минуту на старте золотой коллекции «Радио Омега».
1: Реклама. Супер цены в гипермаркете «Маяк». Корм «Хаппи-Лаппи» для взрослых кошек 700 грамм, 170,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
2: Все для защиты ваших сотрудников на производстве. Спецодежда, средства индивидуальной защиты, профессиональная обувь в магазинах «Алтын Спецодежда». Телефон 78 24 23. Наш сайт altinsis.ru.
3: Телефон рекламной службы 510 210.

0: Карамель Бенд уже в золотой коллекции Радио Омега среди хитов высшей пробы. В Тольятти почти 12, температура плюс 26. С вами Михаил Соколов. Встречаемся завтра утром 7 часов. А сегодня после 12 в нашей компании на Радио Омега Дмитрий Рожков. Хорошего дня вам, будьте здоровы.
1: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын». Первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Я сисадмин на фирме «Сетивью». Когда не сплю, конечно, устаю. Я как паук работаю один. А скоро в отпуск. И директор уже пьет волокордин.
3: Один сисадмин хорошо, а много дорого. То ли дело IT-компания TISO. Абонентское обслуживание офисной техники от 500 рублей в месяц. И чем ее больше, тем дешевле. Мгновенная реакция. Решаем вопросы через удаленный доступ. Ну и подъедем, если что. TISO. Горячая линия. 63 20 36.
4: Телефон рекламной службы. 510 210.
5: Радио Омега.
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио Омега, 106,9 FM, в Тольятти, 12 часов 2 минуты, за окном сейчас плюс 26. Новости на Радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Российские университеты начали пересматривать форматы выпускных квалификационных работ. Как сообщили ведомостям представители вузов, полностью отказываться от дипломов администрации учебных заведений не планируют. Однако привычные текстовые исследования будут меняться. Например, вузы могут вводить многоступенчатую процедуру предзащиты. Поводом для реформы послужило развитие искусственного интеллекта. В Самарской области стартовал второй этап записи в первый класс. Заявление можно подать до 5 сентября через госуслуги. Место прописки ребенка не играет роли. Ключевым остаются только наличие свободных мест в выбранном учебном заведении. В новом учебном году за парты школ Самарской области впервые сядут около 32 тысяч детей. На данный момент в области ведется активная подготовка образовательных учреждений к началу занятий. Специалисты советуют не затягивать с подачей заявления. Раннее оформление повышает шансы попасть в желаемую школу. Вячеслав Федорищев поздравил жителей губернии с Днем семьи, любви и верности. Глава региона напомнил, что семья является главным объектом заботы со стороны государства. Благодаря принимаемым мерам, количество многодетных в Самарской области за последние 10 лет выросло в 2 раза и составило свыше 42 тысяч. В прошлом году сохранилась тенденция к увеличению доли рождений в семьях третьих детей. На 22% снизилось число расторгаемых браков. Самарские синоптики скорректировали прогноз погоды. До конца рабочей недели и на предстоящих выходных погода в регионе в сравнении с сегодняшним днем особо не изменится. Воздух будет прогреваться до плюс 30. Осадков Приволжский гидрометцентр не прогнозирует до субботы включительно. При этом сетевые метеоисточники не исключают, что в воскресенье к дождям добавятся грозы. Железнодорожники отменили рейс из Самары в Уфу на 18 июля. В этот день на одном из перегонов планируется ремонт путей. Отмененный поезд должен был отправиться из Самары в 17:30 и проследовать в Уфу через Похвистнево. Пассажирам рекомендуют заранее планировать поездку. Канадский нападающий Бен Кинг подписал контракт с «Ладой». Соглашение с 24-летним хоккеистом рассчитано на один сезон. В 2022-м Кинга задрафтовал Анахайм под общим 107-м номером. Однако в НХЛ хоккеист не сыграл ни разу. Выступление за «Ладу» станет для Кинга первым опытом игры за пределами Северной Америки. Доллар на сегодня 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей и 90 копеек.
0: На радио Омега о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей. С НДФЛ. График работы 3 дня через 1. С 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство. Полный соцпакет. Телефон 33 28 88. 9 июля в четверг в Тольятти ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 18, завтра днем плюс 27-29. Сейчас в Тольятти 26 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 96.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового «Чанган». Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в «Арена Авто». Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. «Чанган Центр Арена Авто» на Южном. Телефон 270-300. 270-300.

0: Майкл Патрик Келли на радио Омега, там, где музыка прежде всего, в вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам удачного дня. Сегодня среда, 8 июля. Где и как выращивают ювелирные кораллы? И о других интересных фактах, связанных с ними, Анна Романова будет рассказывать в ближайшие 5 минут на 106.9 FM. Перед этим послушаем группу «Сплин. Новые люди» на радио Омега. Через минуту.
1: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4-я в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться. Пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь. Практика в ведущих учреждениях города. Востребованность на рынке труда. Специальности. Пожарная безопасность. Правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия Курчатова 16. Телефон 36 18 18.
3: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского 38А.
4: Сбросьте все лишнее. Во всех супермаркетах «Миндаль» знаменитый витаминный коктейль от диетолога Синтии Сас. Вода «Саси Детокс». Ваша личная кнопка перезагрузка. 0,93 литра всего за 79,99. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Группа «Сплин» на радио «Омега» — золотые хиты. Далее из музыки на 106.9 FM — суперхит Леони и Калама Скотта «Stay». А сейчас на радио «Омега» Анна Романова. Спонсор «Горячей десятки» на 106.9 FM — ООО «Смотри Тольятти». Офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса, 50.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Коралл – один из старейших органических ювелирных материалов в истории. Ювелирный коралл – это затвердевший скелет колоний крошечных морских полипов. Сегодня коралл. Драгоценные кораллы не рифовые. Ювелирные благородные кораллы вообще не строят рифов. Они живут в полной темноте на огромных глубинах от 50 до 1500 метров и не имеют ничего общего с мелководными экосистемами. Рост ювелирного коралла происходит со скоростью всего 1 сантиметр в год, поэтому на формирование крупных веточек уходит десятилетия. Согласно греческому мифу, кораллы появились, когда Персей положил отрубленную голову медузы Горгоны на прибрежные водоросли. Ее кровь хлынула в воду, мгновенно окаменев. Кораллы были серьезным амулетом для щитов и мечей. В Тибете, Непале и Монголии кораллы ценились выше золота и бриллиантов и были твердой международной валютой на шелковом пути. В Тибете коралл до сих пор является главным элементом национальных костюмов и культовых предметов. Ювелирные кораллы делятся на два химических мира. Классический красный коралл, росса, состоит из карбоната кальция, то есть из извести с примесью железа. А вот редчайший черный глубоководный коралл, акабар, на 100% состоит из конхиолина, гибкого рогового белка. Черные кораллы гораздо эластичнее и легче поддаются сложной резьбе. Существует более 350 природных оттенков кораллов, но главными в ювелирном деле считаются красный, нежно-розовый, он называется кожа ангела, и глубокий черный. По шкале Мооса твердость коралла составляет всего 3,5-4 балла. Коралловые украшения боятся горячей воды, парфюмерии, бытовой химии и длительного воздействия солнца. Кораллы очень часто подделывают, используя индонезийский ядовитый коралл губка, который пропитывают подкрашенными эпоксидными смолами и полимерами. Отличить такой коралл от настоящего практически невозможно. Существуют так называемые золотые кораллы, которые стоят целое состояние. В природе они черные или грязно-бурые. Но после отбеливания верхнего слоя обнажается их внутренняя структура действительно золотистого цвета. И что на первом месте? Из-за того, что геометрия поры некоторых кораллов идентична структуре губчатой костной ткани человека, кораллы используют как транспланты костей. Человеческие кровеносные сосуды и костные клетки прорастают внутрь кораллового импланта, постепенно растворяя его и замещая дефект настоящей костью. Выходит, внешний вид команды летучего голландца не такой уж и вымысел.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Радио «Омега». Тольятти.

0: Козер на радио Омега. Всегда хорошая музыка. В Тольятти половина первого. Далее на 106.9 FM проект «Куш-куш» «Fight Back with Love Tonight». А сейчас на радио Омега. Новости коротко. Руслан Химчак. Спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественные металлочерепицу и профлист собственного производства.
1: Здравствуйте. В Самарской области 6 часов действовал режим угрозы атаки беспилотников. На 5 часов Росавиация вводила ограничения на работу Крумыча. Сейчас на вылет задерживаются более 10 рейсов. Время задержки от часа до 16 часов. В Самарской области устраняют сбой в медицинской информационной системе. Ранее жители пожаловались, что не могут онлайн записаться на прием к врачу. В Минздраве до завершения работ по устранению неполадки рекомендовали записываться к специалистам через регистратуры медучреждений. Визит к платному врачу в России за 3 года подорожал на 44%. Этот показатель вырос почти в 2 раза быстрее официальной инфляции, следует из усредненных данных портала «Про докторов», пишет Forbes. Растут в цене все направления, но быстрее всего стоматология, детская медицина и услуги в сфере ментального здоровья. На Солнце завершился один из самых сильных всплесков активности с начала года. За 2 недели на светиле зафиксировали около 140 вспышек. Однако всплеск прошел по мягкому сценарию. Сейчас оба активных центра ушли на обратную сторону Солнца и не могут влиять на Землю.
2: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою? В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 93-98-93.
3: Центр кровли.
0: На радио Омега погода на завтра, в четверг, 9 июля. В Тольятти переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3,8 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 18, завтра днем плюс 27-29. Сейчас в Тольятти 26 градусов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Олега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Группа «Бригада С» на радио «Омега». Там, где музыка прежде всего. Через минуту примерно на 106.9 FM подборка хитов, проверенных временем из золотой коллекции радио «Омега». Услышим Дэвида Червита, «Leap of Faith», «All About the Money» от Мии и «Modern Talking».
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Логика и эффективность – твои главные качества. Ты умеешь расставлять приоритеты, делегировать и делать параллельно несколько дел. Кажется, ты прирожденный логист. Такие люди нужны в любой компании. Приходи в колледж СГБА за иностранными языками и профессией, и ты будешь работать логистом в международных компаниях. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343 и реализуй свою мечту.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Реклама.
1: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.
0: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: Радио Омега, 106,9 FM, в Тольятти, час дня, за окном плюс 27, на Радио Омега новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Авиакомпания корректирует график отправления самолетов из Самары. В Курумычи задерживается вылет 8 рейсов и прибытие такого же количества. Отменены 2 рейса в обоих направлениях в Минеральные воды и Нижневартовск, сообщает Сититрафик. На автозаправочных станциях зафиксировано 5-е с начала лета повышение цен на топливо. В начале июля на АЗС Роснефти стоимость бензина АЕ-92 пробила новую психологическую отметку. Топливо подорожало с 61 рубля 85 копеек до 62 рублей 35 копеек за литр. Цены на АЕ-95 увеличились на 50 копеек до 67 рублей 70 копеек за литр. Это уже как минимум 13-е повышение стоимости топлива с начала года. Рост цен идет на фоне временных ограничений на продажу горючего. Марин Ле Пен подтвердила намерение баллотироваться в президенты Франции. Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» заявила телеканалу ТФ1, что является кандидатом и скоро начнет предвыборную кампанию. Ранее апелляционный суд Парижа сохранил за Ле Пен право баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году. На улицах Самары начали вводить запрет на движение электросамокатов. Соответствующие знаки появились на пересечении улицы Фрунзе с улицами Шостаковича и Красноармейской. Нарушителей, достигших 16 лет, будут привлекать к административной ответственности. Наказание, предупреждение или штраф в 750 рублей. Если же поймают нарушителя, которому еще не исполнилось 16, то протокол могут составить на родителей. В этом году запрет движения электросамокатов также планируют ввести на улицах Ленинградской и Максима Горького. Также на тротуарах в перспективе могут появиться лежачие полицейские. В частности, департамент транспорта Самары готовит такой проект для участка набережной от бассейна ЦСКА УВС до Ладьи. Два самарских университета вошли в рейтинг юридических вузов с самыми высокими зарплатами выпускников. Рейтинг публикует сервис Superjob. Абсолютным лидером является МГИМО. Медианная зарплата выпускников-юристов этого вуза – 230 тысяч рублей в месяц. Второе место занимает МГУ – 200 тысяч рублей. Самарский университет Королёва расположился на 13-м месте, потеряв за год одну позицию. Средняя заработная плата выпускников за год выросла на 12 тысяч рублей до 112 тысяч в месяц. Самарский экономический университет занимает 17-е место. Средний размер зарплат выпускников планового, занятых в правовой сфере, составил 100 тысяч рублей. Номинал пушкинской карты хотят увеличить с 5 до 7 тысяч рублей. По ней разрешат посещать цирки. Соответствующий проект постановления подготовил Минкульт. Изменения вступят в силу с 1 сентября. Пушкинская карта выдается школьникам и студентам от 14 до 22 лет, поступающую раз в год. На карту сумму можно потратить на билеты в кино, на платные выставки в музеи, театры и даже на концерты. Доллар на сегодня 76 рублей 13 копеек. Евро 86 рублей и 90 копеек.
0: На радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь июль скидки до 50% на сантехнику, а также еженедельная скидка выходного дня минус 10% на все. Столовый рынка в отделе «Бистро». Автозаводский рынок приглашает за покупками на Революционную 1. 9 июля в четверг в Тольятти ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 18, завтра днем плюс 27-29. Сейчас в Тольятти 27 градусов.
2: Пять песен любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега 5 песен о любви.
0: Традиционной романтической подборки радио Омега у нас сегодня Эд Ширан, Shape of You, Джо Дассен чуть раньше, хит Бурито «По волнам», Байкондес, баллады «What's Woman Without Man» и Дайдо, «White Flag». Прямо сейчас в пяти песнях о любви на радио Омега 106,9 FM.

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Алтын спецодежда – ваш проверенный эксперт в мире спецодежды. Консультации и подбор защитной одежды и обуви по телефону 8 800 550 23 24. Подробности на сайте altinsis.ru.
5: Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового Чанган. Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в Арена Авто. Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. Чанган Центр Арена Авто. На Южном. Телефон 270-300. 270-300.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: На радио Омега погода на завтра, в четверг, 9 июля, в Тольятти переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный, 3,8 метров в секунду, температура предстоящей ночью до плюс 18, завтра днем плюс 27-29. Сейчас в Тольятти 26 градусов.
1: Тольятти 106,9 FM. Радио Омега.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Итайп на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Впереди на 106.9 FM тройка песен из золотой коллекции радио Омега. В этом отрезке мы послушаем Авентуру, Обсессион, балладу группы Aerosmith, Crying и Джорджа Майкла.
1: Реклама.
2: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
1: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
3: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждет любимое мороженое гиганта «Цампо» по суперцене 59,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
4: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество – ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица – надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 500-520.
5: Центр кровли.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио

0: Реклама. Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое игрушка, пломбир ванильный без заменителя молочного жира. 64,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети «Лига» при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.

0: Яблочные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Елы-палы». Подстёбки фермерская 14А.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».
1: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 9 июля, в четверг. В Тольятти ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3,8 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 18, завтра днем 27-29 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 27.
0: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Игорь Корнелюк на радио Омега. Золотые хиты. А дальше на 106.9 FM буквально через минуту супер новинка Милен Фармер. Се текиля тур. С вами Дмитрий Рожков. Удачного вам дня вместе с радио Омега.
1: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikido.tlt.ru.
3: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Хочу клубнику.
5: Хочу арбуз.
6: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» арбуз клубника.
7: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36-18-18.
3: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды.
5: Пью воду миллион капелек.
6: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
7: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи.
8: Миллион капелек. То, что нужно детям.
7: Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио «Омега».

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: На радио Омега погода на завтра, в четверг, 9 июля, в Тольятти переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 18, завтра днем плюс 27-29. Сейчас в Тольятти 26 градусов.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Адель на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Далее на 106.9 FM золотая коллекция радио Омега с тройкой лучших песен минувших десятилетий. Послушаем группу Raymond Tonight, Backstreet Boys, а также легендарную Don't Worry, Be Happy Бобби Макферрина.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8 937 235 17 00.
1: Италия – это солнце, эстетика и совершенный вкус. Принесите частичку Средиземноморья в свой дом из супермаркета «Миндаль». Оливковое масло «Филиппо Берио» «Экстра Вёрджин» всего 499,99 за 500 миллилитров. Натуральное, ароматное, безупречное. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов. На радио Омега прогноз погоды на завтра, 9 июля, в четверг. В Тольятти ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3,8 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 18, завтра днем 27-29 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 27.
1: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: Битл Диско Машин, радио Омега. Всегда хорошая музыка. С вами Дмитрий Рожков. Добрый день. Продолжение часа на 106.9 FM. Тройка отличных песен. Группа Агата Кристи. «Черная луна» уже меньше, чем через минуту. На радио Омега.
1: Реклама. Справедливость – твой конек? Твоей энергии хватает на помощь тем, кто в ней нуждается? Твоя профессия – юрист? Поступай после 9 и 11 класса в колледж «Современная гуманитарная бизнес-академия». Изучай 2 иностранных языка, работай за рубежом и получай востребованную профессию. Становись юристом и работай в любой точке мира. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Телефон рекламной службы.

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4-я в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТД Ленинский. Первый этаж. ТЦ Миндаль. Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Гортензия. Гортензия, гортензия.
0: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Ёлы-палы». Подстёпки фермерской 14А.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: На радио Омега погода на завтра, в четверг, 9 июля. В Тольятти переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3,8 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 18, завтра днем плюс 27-29. Сейчас в Тольятти 26 градусов.
1: Радио Омега. Тольятти 106,9 FM.

0: Группа «Корона» на радио «Омега», там, где музыка прежде всего, и где уже скоро, примерно через минуту, зазвучат хиты из золотой коллекции радио «Омега». В этом отрезке «Бандалей», «I Never Felt Alright», «Fields of Gold», «Стинга», а также «Рик Эстли».
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой на 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
4: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9. Телефон 2-11-11-2.
5: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы «Море».
6: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает «Центр кровли».
5: А, «Центр кровли». Слышал. Телефон подскажешь?
6: Записывай. 69-62-85.
7: «Центр кровли».
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: Реклама. Это лето будет вкусным. Супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждет аппетитная скумбрия по суперцене 299,99 за килограмм. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
1: Любите активный отдых? Вам в магазины «Алтын спецодежда» за удобной одеждой для рыбалки и охоты. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsis.ru.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 9 июля, в четверг. В Тольятти ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 18, завтра днем 27-29 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 27.
0: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового «Чанган». Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в «Арена Авто». Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. «Чанган Центр Арена Авто» на Южном. Телефон 270-300. 270-300.

0: 9 Decibels на радио Омега. Музыка, которую мы любим. Дальше на 106.9 FM. 10 минут музыки нон-стоп. Джанго на очереди. Холодная весна. С вами Дмитрий Рожков на радио Омега. Желаю вам приятного дня.
1: Реклама. 5.

0: Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikido.tlt.ru.
1: Ресторанный ужин дома за 5 минут. В супермаркетах «Миндаль» уже готовые креветки с соусом. Всего за 799,99. Крупные, упругие королевские креветки. Уже почистили, приготовили и сложили в стильную тарелку с коктейльным соусом. Вам осталось только разморозить и наслаждаться вкусом и восторженными восхищениями своих гостей. «Миндаль». Делаем жизнь проще и вкуснее.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
1: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капель.
3: Я тоже пью воду миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи.
6: Миллион капелек. То, что нужно детям.
5: Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-00-27-919.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: На радио Омега погода на завтра, в четверг, 9 июля. В Тольятти переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3,8 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 18, завтра днем плюс 27-29. Сейчас в Тольятти 26 градусов.
1: Радио Омега. Тольятти 106,9 FM.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Группа «Аква» на радио «Омега». Всегда хорошая музыка. Дальше на 106.9 FM. Тройка песен из золотой коллекции радио «Омега». Мы услышим Робби Уильямса, «Роуд ту Манделей», «Энью» и хит от Pet Shop Boys «Rent».
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Любишь путешествовать? А еще здорово справляешься с нестандартными ситуациями? Твоя профессия – менеджер по туризму и гостеприимству. Приходи после 9 класса учиться в колледж СГБА и стажируйся за рубежом. Изучай два иностранных языка с носителями и формируй успешное окружение. Становись настоящим профессионалом в области гостеприимства и заботы вместе с СГБА. Номер набери 343-343.
4: Нет сисадмина в штате? В IT-секторе компании неразбериха? Команда профессионалов спешит к вам на помощь. IT-компания TISO. Обслуживание компьютерной техники юрлиц, монтаж локальных сетей и систем видеонаблюдения. TISO. Индивидуальный подход. Приятные цены. Телефон 63-20-36.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Участвуй в розыгрыше суперпризов от Тольятти Молоко. Главный приз – автомобиль, а еще бытовая техника от Lex, наборы любимой продукции и семейные экскурсии на производство. Все это только для вас. Ищи код под крышкой продукции Тольятти Молоко, скачивай приложение Happy Fox, играй, собирай билеты на планете Тольятти Молоко и приглашай друзей. Чем больше активности, тем выше шанс получить крутые призы. Выиграть очень легко с Тольятти Молоко. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов доступна на сайте www.счастливый-лист.ру. Сроки акции с 4 июня 2026 года по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Манкис». ИНН 772-095-2341. ОГРН 125-770-031-0889. Акция проводится в партнерстве с ООО «Тольятти Молоко». ОГРН 115-631-304-90-12.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио «Омега».
1: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 17 часов. На радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки акции каждый день. Ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. 9 июля в четверг в Тольятти ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 18, завтра днем плюс 27-29. Сейчас в Тольятти 27 градусов.
1: Реклама. Италия – это солнце, эстетика и совершенный вкус. Принесите частичку Средиземноморья в свой дом из супермаркета «Миндаль». Оливковое масло «Филиппо Берио» «Экстра Вирджин» всего 499,99 за 500 миллилитров. Натуральное, ароматное, безупречное. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
2: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Хит на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового «Чанган». Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в «Арена Авто». Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. «Чанган-центр Арена Авто». На Южном. Телефон 270-300. 270-300.

0: псевдоним Майли появился у нее из-за привычки часто улыбаться, от английского «смайли» – «улыбчивая». Майли Сайрус, «Flowers» на радио «Омега». Меньше слов, больше музыки. На протяжении ближайших 10 минут на 106.9 FM только музыка группы Nautilus Pompilius, их легендарный хит «Прогулки по воде» буквально через минуту на радио «Омега». С вами Дмитрий Рожков. Отличного вам вечера.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Гортензия, гортензия, гортензия.
4: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Ёлы-палы». Подстёбки «Фермерская 14А».
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Поступи в колледж СГБА и обеспечь себе успех. Тебе гарантировано получение специальности, государственный диплом, два иностранных языка и дальнейшее обучение в Италии. Твое будущее – это высокооплачиваемая профессия, работа в крупных корпорациях в России и Европе. Продолжение обучения в университетах Европы бесплатно. СГБА. Номер набери. 343-343.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал.

дал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, дрожаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: На радио Омега погода на завтра. Спонсор прогноза ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14. Четверг, 9 июля, в Тольятти переменная облачность ожидается преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до 18 градусов. Завтра днем плюс 27-29. Сейчас в Тольятти 27 градусов.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Роксет на радио Омега, там, где музыка прежде всего. Через минуту на 106.9 FM золотая коллекция радио Омега. Три главных хита разных десятилетий. Услышим London Beat, Angels Crying от Итайпа и Элтона Джона Sacrifice.
1: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
3: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
4: Алтын спецодежда. Надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика, ботинки с защитой, удобные краги, современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78 24 23. Наш сайт altinsys.ru.
5: Телефон рекламной службы 510 210.
6: Радио Омега.

0: 5555555.
1: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Корм «Хаппи Лапи» для взрослых кошек 700 грамм, 170,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.

0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.
0: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 9 июля, в четверг. В Тольятти ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3,8 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 18, завтра днем 27-29 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 27.
0: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: Группа «Звери» на радио «Омега». Золотые хиты. Продолжим скоро слушать любимые песни без перерывов на 106.9 FM. На подходе уже Леони и Каллум Скотт с новинкой «Stay». С вами Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Желаю вам хорошего вечера.
1: Реклама.

0: 5555555.
1: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Откройте двери в мир моушн-дизайна со знанием двух иностранных языков. Если вы мечтаете стать профессиональным дизайнером, получив зарубежную практику, то колледж СГБА создан специально для вас. Мы предлагаем вам пройти обучение у лучших специалистов в области дизайна, которые помогут вам развить свои навыки и научат применять их на практике. Подай заявку на поступление в СГБА по номеру 343-343.
3: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Спонсор горячей десятки на радио Омега ООО «Смотри Тольятти». Офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Коралл – один из старейших органических ювелирных материалов в истории. Ювелирный коралл – это затвердевший скелет колоний крошечных морских полипов. Сегодня коралл. Драгоценные кораллы не рифовые. Ювелирные благородные кораллы вообще не строят рифов. Они живут в полной темноте на огромных глубинах от 50 до 1500 метров и не имеют ничего общего с мелководными экосистемами. Рост ювелирного коралла происходит со скоростью всего 1 сантиметр в год, поэтому на формирование крупных веточек уходит десятилетия. Согласно греческому мифу, кораллы появились, когда Персей положил отрубленную голову медузы Горгоны на прибрежные водоросли. Ее кровь хлынула в воду, мгновенно окаменев. Кораллы были серьезным амулетом для щитов и мечей. В Тибете, Непале и Монголии кораллы ценились выше золота и бриллиантов, были твердой международной валютой на шелковом пути. В Тибете коралл до сих пор является главным элементом национальных костюмов,

0: и глубокий черный. По шкале Мооса твердость коралла составляет всего 3,5-4 балла. Коралловые украшения боятся горячей воды, парфюмерии, бытовой химии и длительного воздействия солнца. Кораллы очень часто подделывают, используя индонезийский ядовитый коралл губка, который пропитывают подкрашенными эпоксидными смолами и полимерами. Отличить такой коралл от настоящего практически невозможно. Существуют так называемые золотые кораллы, которые стоят целое состояние. В природе они черные или грязно-бурые. Но после отбеливания верхнего слоя обнажается их внутренняя структура действительно золотистого цвета. И что на первом месте? Из-за того, что геометрия поры некоторых кораллов идентична структуре губчатой костной ткани человека, кораллы используют как транспланты костей. Человеческие кровеносные сосуды и костные клетки прорастают внутрь кораллового импланта, постепенно растворяя его и замещая дефект настоящей костью. Выходит, внешний вид команды летучего голландца не такой уж и вымысел.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Спасибо, что выбрали 106.9 FM.
3: Это радио «Омега».

0: Алена Свиридова на радио Омега, там, где музыка прежде всего, и где через пару минут мы начнем слушать с вами хиты из золотой коллекции радио Омега в этой подборке Evanescence, Bring Me To Life, Time To Say Goodbye в исполнении Сары Брайтман и Андреа Бочелли, а также группа Joy.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой на 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
4: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хочу клубнику.
6: Хочу арбуз.
7: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
8: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
9: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 500-520.
10: Центр кровли.
11: Телефон рекламной службы 510-210.
12: Радио «Омега».

0: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине 26 год. Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждет любимое мороженое гигант от Сампо по суперцене 59,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
1: Ну, очень нескромный выбор спецодежды и рабочей обуви для профессионалов своего дела в сети магазинов «Алтын спецодежда». Заходи! Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsis.ru.
2: Попадите в наши сети и будьте довольны. Монтаж локальных сетей, видеонаблюдение, обслуживание компьютеров юрлиц, IT-компания TISO.
3: Уже более 15 лет.
2: Профессионально решаем любые задачи в IT-сфере. TISO. Системные администраторы, с которыми вы подружитесь. Звоните прямо сейчас. 63 20 36.
4: Телефон рекламной службы. 510 210.
5: Радио Омега.
4: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 9 июля, в четверг. В Тольятти ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3,8 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 18, завтра днем 27-29 градусов.
2: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Хит на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового «Чанган». Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в «Арена Авто». Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. «Чанган Центр Арена Авто» на Южном. Телефон 270-300. 270-300.

0: Певица Альма на радио Омега. Всегда хорошая музыка. С вами Дмитрий Рожков. Добрый вечер. Дальше на 106.9 FM тройка прекрасных хитов Александра Иванова. Послушаем буквально через минуту. Боже, какой пустяк.
1: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikido.tlt.ru.
3: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Гортензия, гортензия, гортензия.
3: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Елы-палы». Подстёпки фермерской 14А.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Радио Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Группа Алиса, радио Омега, музыка, которую мы любим. Впереди на 106.9 FM подборка наших любимых хитов из золотой коллекции радио Омега. Услышим группу Rasmus, Give It To Me от Майкла Джексона и Queen, A Kind Of Magic.
1: Реклама. Ты энергичен, креативен и имеешь творческий потенциал? Лидерские качества, умение организовать свою работу и работу других людей – твое второе имя? Тебе нравится атмосфера праздника? Похоже, ты прирожденный организатор мероприятий. Стань студентом колледжа СГБА, и мы поможем тебе не только развить профессиональные компетенции, но и обучим организовывать мероприятия на высоком уровне. Номер набери 343-343.
2: Настоящая гастрономическая роскошь, доступная каждому. Во всех супермаркетах «Миндаль» пикантный нежный сыр «Рокфор» с благородной голубой плесенью от «Боттичелло» всего 699,99. За целый килограмм. Идеальная пара к вашему вечеру. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Все для защиты ваших сотрудников на производстве. Спецодежда, средства индивидуальной защиты, профессиональная обувь. В магазинах «Алтын спецодежда». Телефон 78-24-23. Наш сайт altinsys.ru.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. Альтопрофиль. Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании М-Строй. Тольятти, Дзержинского 98, Жигулевск, Магистральная 9. Телефон 2-11-11-2.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.

0: телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.
0: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 99 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 9 июля, в четверг. В Тольятти ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3,8 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 18, завтра днем 27-29 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 27.
2: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: За последние полгода продажи новых легковых машин в России выросли на 15%. По данным Автостата, июнь этот тренд подтвердил. Дилеры реализовали 116 тысяч автомобилей, что почти на 30% выше прошлогодних результатов. Первое место удерживает «Лада Гранта». В тройке лидеров – «Хавейл Джолион» и новый кроссовер «Тена Т7». Далее идет «Лада Веста», которая, правда, теряет покупателей. И свежая новинка – паркетник «Тена Т4Л». Укрепляют позиции «Лада Искра» и «Нива Тревел». Также в десятке лидеров – «Джили Манджаро», «Белджи X50 Plus» и «Чинган Юни S». Статистика говорит о высокой конкуренции, в частности, между импортом и местными заводами, что по логике должно сдерживать рост цен и стимулировать выгодные программы лояльности. Впрочем, с этой логикой соперничают ставки утилизационного сбора, новые правила полигонных тестов, макроэкономические и прочие глобальные факторы.
0: Реклама. Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikidotlt.ru.
3: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждут любимые конфеты «Мерси» по суперцене 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
4: Гортензия, гортензия, гортензия.
5: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Ёлы-палы». Подстёпки фермерская 14А.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
1: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
2: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
1: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
2: Записывай. 500-520.
3: Центр Кровли.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, вы не всегда сможете рассчитывать на адекватную обратную связь, так что, возможно, ошибки в суждениях. Не торопитесь с выводами. Тельцы, изменить положение вещей сейчас очень трудно и, возможно, и не надо. Лучше просто подождать, пока хотя бы что-то в ситуации изменится. Близнецы, вам захочется согласовать идеал с реальностью, и вы можете потратить на это слишком много сил. Раки, эмоционально сложный день, когда вам покажется, что ваши чувства не принимают в расчет. Но это не так, просто напряженная общая ситуация. Львы, личные встречи и договоры с глазу на глаз могут оказаться не такими выгодными, как вы себе представляли. Лучше не хитрить. Девы, вас могут неправильно понять. Если важно, чтобы все было предельно прозрачно, переспрашивайте и фиксируйте слова на бумаге или в переписке. Весы, не нарушайте правила игры. Если вы на это пойдете, можно ожидать, что и ваши партнеры или оппоненты позволят себе сделать то же самое. Скорпионы, не стоит портить отношения с начальством или системой в целом. Сказанные в сердцах слова могут обернуться проблемами. Стрельцы, сосредоточьтесь на практических, материальных задачах. Они могут быть решены в кратчайшие сроки и с наилучшими результатами. Козероги, может получиться так, что вы захотите помочь людям просто из симпатии. Это хорошо, но не ждите неземной благодарности и признания. Водолеи, не самый удачный момент для работы с документами. Как вы, так и чиновники или партнеры могут допустить досадные или просто глупые ошибки. Рыбы, будут важны ваши социальные связи, в том числе друзья и семья. Они помогут справиться с непростой или просто нестабильной ситуацией.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТК Алтын. Первый этаж. ТРЦ Аэрохолл. Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Участвуй в розыгрыше суперпризов от Тольятти Молоко. Главный приз – автомобиль, а еще бытовая техника от Lex, наборы любимой продукции и семейные экскурсии на производство. Все это только для вас. Ищи код под крышкой продукции Тольятти Молоко, скачивай приложение Happy Fox, играй, собирай билеты на планете Тольятти Молоко и приглашай друзей. Чем больше активности, тем выше шанс получить крутые призы. Выиграть очень легко с Тольятти Молоко. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов доступна на сайте www.счастливый-лист.ру. Сроки акции с 4 июня 2026 года по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Манкис». ИНН 772-095-2341. ОГРН 125-770-031-0889. Акция проводится в партнерстве с ООО «Тольятти Молоко». ОГРН 115-631-304-9012.
0: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового Чанган. Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в Арена Авто. Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. Чанган Центр Арена Авто. На Южном. Телефон 270-300. 270-300.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 21 час. На радио Омега о погоде на завтра, в четверг, 9 июля. В Тольятти переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3,8 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 18, завтра днем плюс 27-29.
1: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Гортензия, гортензия, гортензия.
4: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Елы-палы». Подстёбки фермерской 14А.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Диего. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 9 июля, в четверг. В Тольятти ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 18, завтра днем 27-29 градусов.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Романтический вечер.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, вы не всегда сможете рассчитывать на адекватную обратную связь. Так что, возможно, ошибки в суждениях. Не торопитесь с выводами. Тельцы, изменить положение вещей сейчас очень трудно и, возможно, и не надо. Лучше просто подождать, пока хотя бы что-то в ситуации изменится. Близнецы, вам захочется согласовать идеал с реальностью, и вы можете потратить на это слишком много сил. Раки, эмоционально сложный день, когда вам покажется, что ваши чувства не принимают в расчет. Но это не так, просто напряженная общая ситуация. Львы, личные встречи и договоры с глазу на глаз могут оказаться не такими выгодными, как вы себе представляли. Лучше не хитрить. Девы, вас могут неправильно понять. Если важно, чтобы все было предельно прозрачно, переспрашивайте и фиксируйте слова на бумаге или в переписке. Весы, не нарушайте правила игры. Если вы на это пойдете, можно ожидать, что и ваши партнеры или оппоненты позволят себе сделать то же самое. Скорпионы, не стоит портить отношения с начальством или системой в целом. Сказанные в сердцах слова могут обернуться проблемами. Стрельцы, сосредоточьтесь на практических, материальных задачах. Они могут быть решены в кратчайшие сроки и с наилучшими результатами. Козероги, может получиться так, что вы захотите помочь людям просто из симпатии. Это хорошо, но не ждите неземной благодарности и признания. Водолеи, не самый удачный момент для работы с документами.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический

0: 89 FM. В Тольятти 23 часа. На радио Омега, погода на завтра, в четверг, 9 июля, в Тольятти переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный, 3,8 метров в секунду, температура предстоящей ночью до плюс 18, завтра днем плюс 27-29.
1: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 89 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: 106.9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.